Хорошие ребята, жизнь по-своему переделают, людьми станут настоящими людьми.